0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Компания «Радио Омега» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:17. Температура в Тольятти +21. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Заботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного. Вы примите важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаем с подзвуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.21, температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов, но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
4: Реклама.

0: 555-555. Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 21, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Черногория официально отменила безвизовый въезд для россиян. Визы вводятся с 1 ноября этого года. До этого момента можно по-прежнему въезжать в страну свободно и пребывать там до 30 дней. Также визы введены для граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции, сообщает ТАСС. Безвизовый режим действовал для россиян около 18 лет. Сотрудники автобазы ушли в ежегодный корпоративный отпуск. Он продлится 3 недели. В этот период планируется модернизация производственных линий. С сегодняшнего дня жара в Самарской области начнет отступать. Синоптики прогнозируют грозовые дожди. Сегодня днем плюс 25-30, к концу рабочей недели ожидаются комфортные плюс 19-24 градуса. Россияне оценили свое счастье на работе в 4 балла из 10. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter. Самые низкие оценки дали респонденты из Самарской области. Реже всего о счастье на работе говорили сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вместе с Винус Уильямс вышли во второй круг теннисного турнира WTA в Вашингтоне. 22-летняя россиянка и 46-летняя американка впервые играют в паре друг с другом. Турнир в Вашингтоне с призовым фондом в $1.5 миллиона завершится 2 августа.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 22. На календаре вторник, 28 июля. В этот день родились жена президента США Джона Кеннеди, Жаклин Кеннеди, советская и российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова, актер Владимир Басов и режиссер Виктор Мерешко. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в МС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням, а в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тесты для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 22. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия увеличивает штатную численность вооруженных сил. С 1 августа она составит 2 миллиона 426 тысяч человек. Указ подписал президент Путин. Как пишет Интерфакс, непосредственно военнослужащих станет больше на 25 тысяч человек. 1 535 000. Агентство напоминает, что чуть больше месяца назад Путин также увеличивал численность войск. Региональные власти поручили усилить работу по предотвращению происшествий на воде. Ранее стало известно, что с начала купального сезона в Самарской области утонули 25 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Губернатор поручил усилить патрулирование мест купания, в том числе на необорудованных пляжах на протяжении всего купального сезона. В Тольятти до конца года введут в эксплуатацию крупнейший в Самарской области акватермальный комплекс. Проект прошел конкурсный отбор Минэкономразвития. На площади 18 тысяч квадратных метров разместят 4 бассейна, в том числе уличные, 2 джакузи, 4 вида саун и турецкий хамам. Сейчас комплекс оснащают оборудованием. Самарский элеватор официально признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ выпустила госинспекция по охране памятников. Снос сооружения полностью исключен. Любые работы теперь ограничены исключительно реставрацией, благоустройством и археологическими исследованиями. Элеватор находится около Хлебной площади. Его возвели более 40 лет назад в стиле брутализм. Он представляет собой сооружение из двух цилиндрических башен-хранилищ. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в Советском Союзе. Здание не имеет аналогов. Площадка под элеватором находится в частной собственности. В феврале 23 года собственник предпринял попытку сноса здания для строительства ЖК. Работы остановили после вмешательства общественности и депутатов. Теперь на прилегающей территории Самарского элеватора запрещено капитальное строительство, прокладка инженерных сетей и размещение рекламных конструкций. В России за 5 лет детей с лишним весом и ожирением стало больше почти на треть. Специалисты считают, что всему виной частый стресс, малоподвижный образ жизни и доступность фастфуда. Отсутствие физической активности замедляет обмен веществ, а вместе с этим уменьшается мышечная масса, зарастая жировой. В 2025-м, по данным статистики Минздрава, ожирение было выявлено почти у 500 тысяч школьников. Также особую тревогу вызывает повышенный риск развития диабета, сердечных заболеваний и злокачественных образований у молодежи, которые возникают из-за роста ожирения. Доллар на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей и 76 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. 8 часов 11 минут, температура в Тольятти плюс 22. Цюрих или Нью-Йорк? В каком из городов жить дороже всего? Об этом расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 17 минут. Температура в Тольятти плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России вросли госпошлины для иностранных граждан. Как рассказали в МВД, по новому закону оформление многократной визы стоит 6 тысяч рублей. Также выросли пошлины за разрешение на работу, оформление гражданства и другие миграционные услуги. Региональные власти поручили усилить работу по предотвращению происшествий на воде. Ранее стало известно, что с начала купального сезона в Самарской области утонули 25 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Самарский элеватор официально признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ выпустила госинспекция по охране памятника. Снос сооружения полностью исключен, любые работы теперь ограничены исключительно реставрацией, благоустройством и археологическими исследованиями. Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова, рассказали агентству РИА в компании РСТ. Помимо этого, популярны маршруты по Средней и Нижней Волге, а также круизы-куски, когда турист покупает не полный круговой маршрут, а лишь часть.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 22. На календаре вторник, 28 июля. Сегодня день крещения Руси, Всемирный день борьбы с гепатитом и профессиональный праздник работников сферы связи с общественностью, день пиар-специалиста. В 1980 году, 28 июля, Москва прощалась с Владимиром Высоцким. Расскажем об этом через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 8 часов 41 минут. Температура в Тольятти плюс 22. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощание с неудобным артистом. Сообщили о нем только две газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет. Если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 22. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России вырастает госпошлина для иностранных граждан. Как рассказали в МВД, по новому закону оформление многократной визы стоит 6 тысяч рублей, приглашение на въезд 8 тысяч, выдача вида на жительство подорожала до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание до 15 тысяч. Также выросли пошлины за разрешение на работу, оформление гражданства и другие миграционные услуги. От уплаты некоторых пошлин освобождаются иностранцы, которые заключили контракт с Минобороны. Самарский губернатор поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС. Вячеслав Федоричев заявил, что ситуация с топливом в Самарской области стабилизируется. Ранее губернатор поручал штабу по обеспечению топливом в регионе разработать дополнительные меры по контролю цен на независимых АЗС. Температура воды в Волге достигла 26 градусов. До такой отметки вода прогрелась в районе Сызрани. Причиной стала аномальная жара, установившаяся в регионе в последние дни. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти температура достигла 24 градусов, в районе Самары вода чуть прохладнее, плюс 23 градуса. Минувшей ночью местами прошли дожди, сегодня днем жара должна отступить, к концу рабочей недели ожидаются комфортные плюс 19-24 градуса. Россияне оценили свое счастье на работе в 4 балла из 10, об этом говорится в исследовании HeadHunter. Самыми довольными своей работой оказались жители Татарстана и Башкортостана. Самые низкие оценки дали респонденты из Самарской области. Наиболее высокий уровень удовлетворенности своей работы показали специалисты по работе с персоналом. Реже всего о счастье на работе говорили сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов. Главными условиями для удовлетворенности работой большинство россиян назвали достойную зарплату, хорошее руководство, поддержку коллег и баланс между работой и личной жизнью. Доллар на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей и 76 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 22. Сегодня вторник, 28 июля. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть сет Атлантида из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако. Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, УГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Около 50 жителей Тольятти регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Что это за увлечение? Около 50 жителей Тольятти регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Что это за увлечение? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама.

0: 5555555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтышка» по суперцене 15,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 22. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Около 50 жителей Тольятти регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Что это за увлечение? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро, думаю, либо это яхта, либо сабборд.
0: Яхта, сабборд, прекрасная версия. Предлагаю подумать еще, потому что я имел в виду кое-что другое. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Может быть, это мозаика?
0: Мозаика. Неожиданно. Добавлю в список. Однако давайте думать дальше. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, повремените с важными начинаниями. Вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Забудьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы, день иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы, четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы, понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги, возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи, хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы, мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
5: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 22. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Около 50 жителей Тольятти регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Что это за увлечение? 510-225, доброе утро, как считаете вы?
1: Ну, может быть, это рыбалка?
0: Я имел в виду не рыбалку, кое-что другое. 510-225, вас послушаем, доброе утро.
2: А может быть, это астрономия, наблюдают за звездами?
0: Астрономия? Не астрономия, но действительно за чем-то наблюдают. В этом вы правы. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Помните дерзкое ограбление Лувра, когда из музея вынесли сокровища на 100 миллионов долларов? Так вот, галерею Аполлона снова открыли для туристов, но драгоценности мы там больше не увидим. Из зала полностью убрали все витрины, а уцелевшую часть коллекции перенесли в безопасное место в другой части музея. 9 месяцев назад эту кражу провернули всего за 7 минут. Средь бела дня двое мужчин на строительном подъемнике поднялись к окну второго этажа, разбили стекло, обычными болгарками вскрыли витрины и уехали на скутерах с еще двумя сообщниками. Подозреваемых поймали, но сокровища исчезли. Нашли только разбитую корону императрицы Евгении. Для Лувра это обернулось огромным скандалом и отставкой директора. Выяснилось, что администрация годами экономила на охране. Деньги тратили на скупку новых картин, 3/4 из которых пылились в запасниках. Теперь Министерство культуры Франции обещает полностью переписать стандарты безопасности для всех музеев страны. А в галерею Аполлона теперь будут ходить только ради архитектуры и золотой лепнины.
5: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
6: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
7: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
8: Центр кровли.
9: Хочу похудеть.
10: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
11: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Около 50 жителей Тольятти регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Что это за увлечение? 510-225, как вы думаете?
1: Я думаю, что это либо просмотр кино под открытым небом, или катание на сапах.
0: Сапы уже называли, кино под открытым небом еще не называли, но не кино, я имел в виду. Кое-что еще.
1: Вообще ни разу не угадала.
0: Спасибо за попытку. А вас послушаем, доброе утро.
2: Ну, может быть, занимаются там переделкой каких-то вот старых вещей, что-то делают из них новые?
0: Ничего не переделывают, просто наблюдают.
2: А может быть, за птицами?
0: Не помните, как это называется?
2: Как называется? Слово прям нужное?
0: Да не обязательно, я могу сам сказать. Это называется bird-watching. Наблюдение за птицами, абсолютно верно.
2: Ура!
0: Да, знаете, как это выглядит?
2: Даже прям вот не ожидала.
0: Люди, увлеченные этим занятием, записывают, кого увидели, фотографируют, регулярно отправляют отчеты в свои сообщества. Вот такое увлечение. Bird-watching. Как вас зовут?
3: Лариса.
0: Лариса, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Атлантида» из четырех.

0: видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти.
1: Здравствуйте. Черногория официально отменила безвизовый въезд для россиян. Визы вводятся с 1 ноября этого года. До этого момента можно по-прежнему въезжать в страну свободно и пребывать там до 30 дней. Также визы введены для граждан Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции, сообщает ТАСС. Безвизовый режим действовал для россиян около 18 лет. Сотрудники автобазы ушли в ежегодный корпоративный отпуск. Он продлится 3 недели. В этот период планируется модернизация производственных линий. С сегодняшнего дня жара в Самарской области начнет отступать. Синоптики прогнозируют грозовые дожди. Сегодня днем плюс 25-30, к концу рабочей недели ожидаются комфортные плюс 19-24 градуса. Россияне оценили свое счастье на работе в 4 балла из 10. Об этом говорится в исследовании сервиса HeadHunter. Самые низкие оценки дали респонденты из Самарской области. Реже всего о счастье на работе говорили сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов. Уроженка Жигулевской Диана Шнайдер вместе с Винус Уильямс вышли во второй круг теннисного турнира WTA в Вашингтоне. 22-летняя россиянка и 46-летняя американка впервые играют в паре друг с другом. Турнир в Вашингтоне с призовым фондом в $1.5 миллиона завершится 2 августа.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 29. На радио Омега невероятный вопрос. 10 лет назад это использовали больше половины из нас, а сейчас менее 10%. Что это? Ответ связан со смартфоном. 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Может быть, играют в видеоигры?
0: Меньше стали люди играть в игры? Да вряд ли.
1: В телефонах, в смартфонах именно.
0: Я, пожалуй, не соглашусь с вами.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гортензия, гортензия, гортензия!
2: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.42, температура плюс 22. На календаре вторник, 28 июля. В этот день родились жена президента США Джона Кеннеди, Жаклин Кеннеди, советская и российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова, актер Владимир Басов и режиссер Виктор Мерешко. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 9.46 в Тольятти. Температура плюс 22. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Он учрежден в честь дня рождения Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита Б. Он родился в этот день в 1925 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. Ученый служил в МС, работал корабельным врачом, окончил медколледж Колумбийского университета и Оксфорд. Он активно путешествовал и в Африке, и Индии, Австралии, и на островах Тихого океана, собирал образцы крови представителей разных этнических групп, изучал, как генетические различия влияют на восприимчивость к болезням, а в 1964 году обнаружил необычный белок в крови австралийского аборигена. Так был найден неизвестный агент – вирус гепатита Б. Благодаря ему изобрели тесты для проверки донорской крови и снизили риск передачи гепатита при переливании. А позже создали и первую вакцину против гепатита Б. Барух Бламберг всегда увлекался космосом, а в начале 2000-х возглавил Институт астробиологии НАСА. Он не исключал, что некоторые вирусы космического происхождения, и говорил: «Если вирусы будут обнаружены на Марсе, мы придем в восторг».
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 22. Несколько минут назад Лариса с улицы Лизы Чайкиной разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Около 50 жителей Тольятти регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Что это за увлечение? Бёрдвотчинг, наблюдение за птицами. Вот правильный ответ. На правах рекламы вы выиграли сет «Атлантида» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 903052. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-3042-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Лариса, поздравляю.
1: Спасибо большое. Я Лариса Фомкина с улицы Лизы Чайкиной. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9 на Радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Хочу похудеть.
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00. Парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
7: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов, возможен небольшой дождь. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Черногория официально отменила безвизовый въезд для россиян и белорусов. Визы вводятся с 1 ноября этого года. До этого момента граждане России и Белоруссии по-прежнему могут въезжать в страну свободно и пребывать там до 30 дней. Также визы введены для граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции, сообщает ТАСС. Безвизовый режим действовал для россиян около 18 лет. Черногория является членом НАТО с 2017 и кандидатом на вступление в Евросоюз. Стала известна причина крупного пожара на месте массовой аварии на трассе М5, которая произошла 18 июля в Сергиевском районе. Тогда водитель грузовика «Аман» протаранил стоявшую из-за проводившихся дорожных работ «Шкоду Октавию». После удара легковушка влетела в «Хёнде», а та столкнулась со «Шкодой Кодиак». Все четыре автомобиля выгорели полностью. Причиной крупного пожара стали канистры с бензином в салоне «Шкоды Октавии». В результате аварии погибли три человека, в том числе двое детей. В Самарской области возможны сбои в поставках товаров с маркетплейсов. Часть заказов может быть повреждена, а сроки доставки увеличатся. Законодательство о защите прав потребителей предусматривает, что возврат денег за уже купленный товар может быть обязанностью как продавца, так и платформы маркетплейса. Клиент имеет право потребовать возврата средств или замены товара независимо от обстоятельств. Если система не отменит заказ автоматически, покупатель может обратиться с жалобой на просрочку доставки. В таком случае ответственность за задержку ложится на продавца. При 5-дневной рабочей неделе в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря. Об этом сообщает агентство РИА. Уточняется, что документ носит предварительный характер и будет окончательно утвержден осенью. Во втором полугодии 2026-го нас ждут две короткие рабочие недели в начале ноября и в конце декабря. Это обусловлено праздниками Днем народного единства, который отмечается 4 ноября, и Новым годом. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вместе с Винус Уильямс вышли во второй круг теннисного турнира WTA 500 в Вашингтоне. В первом круге россиянка и 46-летняя американка обыграли Куин Глисон США и Улрики Эйкери Норвегии со счетом 6-3, 6-4. Шнайдер и Уильямс впервые играют в паре друг с другом. 22-летняя россиянка занимает 18-е место в мировом рейтинге в одиночном разряде. Уильямс, бывшая первая ракетка мира, имеет 49 титулов в одиночном разряде и 22 в парном. Турнир в Вашингтоне с призовым фондом более $500 000 завершится 2 августа. Доллар на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей и 76 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность, безветренно, возможен небольшой дождь. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 22. Минута драйва на Радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10:19, температура в Тольятти плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Исследовательский институт Deutsche Bank сравнил стоимость жизни в 69 городах мира. Абсолютным лидером по дороговизне стал Цюрих. Чашка капучино там обойдется на наши деньги в 570 рублей, маленькая бутылка колы в 480, проехать 5 километров на такси – 2560 рублей, а билет в кино – 2000. Романтический ужин на двоих в швейцарском ресторане дороже 12 тысяч рублей. Нью-Йорк традиционно лидирует по стоимости аренды. Скромная однушка в центре Манхэттена стоит 343 тысячи рублей в месяц. Самые высокие коммунальные платежи в Берлине, в среднем 33 тысячи рублей ежемесячно. Самый дорогой безлимитный интернет зафиксирован в Дубае – 7600 в месяц, а в Турции из-за налогов новый iPhone обойдется в рекордные 207 тысяч рублей. Даже комбо-обед в Макдональдсе имеет своего лидера. В Тель-Авиве он стоит почти 1700 рублей. Главным сюрпризом рейтинга стал Токио. Из-за падения курса иены этот развитый мегаполис резко подешевел. Снять жилье, пообедать или купить технику там сейчас в разы выгоднее, чем в Америке или Европе.
4: Реклама. Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510 210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 22. Днем ожидается 25-27 градусов, возможно, небольшой дождь. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В России предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей. В общественной палате сказали ТАСС, что такой уровень минимального размера оплаты труда лучше соответствует нынешним ценам, инфляции и росту расходов на продукты и коммунальные.

0: услуги. Сейчас МРОТ в России чуть более 27,5 тысяч. Частные клиники хотят обязать лечить по ОМС бесплатно. Пациенты не должны доплачивать за медпомощь, если частная клиника работает в системе обязательного медстрахования. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Кроме того, регионам хотят дать право самостоятельно определять, какие частные медучреждения смогут участвовать в системе ОМС. Власти Анталии отрицают массовое заражение россиян вирусом Коксаки. Отели не сообщали о подобных случаях, сообщили агентству РИА в муниципалитете курорта. Вирус Коксаки может передаваться через контакт с зараженным человеком, а также через воду и пищу. Среди основных симптомов – высокая температура, сыпь и поражение слизистых оболочек. В России для женщин могут запустить отдельный тариф такси. Предлагается выделить женщин-водителей в отдельную категорию по аналогии с детским или бизнес-тарифом. Инициаторы считают, что это повысит комфорт и безопасность пассажирок. Правда, поездки, скорее всего, будут стоить дороже.
1: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 93 98 93.
3: Центр Кровли.
4: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность, безветренно, возможен небольшой дождь. Температура плюс 25-27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 22. На календаре вторник, 28 июля. Сегодня день крещения Руси, Всемирный день борьбы с гепатитом и профессиональный праздник работников сферы связи с общественностью, день пиар-специалиста. В 1980 году, 28 июля, Москва прощалась с Владимиром Высоцким. Расскажем об этом через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42, температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 28 июля 1980 года Москва простилась с Владимиром Высоцким. В разгар Олимпиады власти не афишировали прощение с неудобным артистом. Сообщили о нем только две газеты. Но, по данным милиции, проститься с Высоцким пришли 108 тысяч человек. Очередь к театру на Таганке растянулась на несколько километров. Люди забирались на крыши, столбы и киоски, чтобы что-то увидеть, а после возникли слухи о том, что Высоцкого хоронили в хрустальном гробу. Разрешение на погребение дали на Новодевичьем кладбище, но туда вход был по спецпропускам. А Марина Влади и мама поэта хотели, чтобы люди могли свободно приходить к нему, и выбрали Ваганьковское. В 85-м там установил памятник скульптор Александр Рукавишников, а в 2020-м обновил. Эта фигура в полный рост, обмотанная тканью, от которой поэт будто хочет освободиться. За спиной лошади и гитара. У памятника есть секрет: если встать к нему слева под углом 45 градусов, кони за спиной Высоцкого превращаются в крылья, а гитара становится похожей на нимб.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 22. Говорят, что на днях начались съемки новой комедии «Жил-был пес» с Павлом Прилучным. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11.02. Температура плюс 22. Днем ожидается 25-27 градусов. Возможен небольшой дождь. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Частные клиники хотят обязать лечить по ОМС бесплатно. Пациенты не должны доплачивать за медпомощь, если частная клиника работает в системе обязательного медстрахования. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик считает, что сейчас некоторые учреждения получают деньги из фонда ОМС, но при этом требуют с людей дополнительную оплату за приемы и процедуры. Законопроект предлагает обязать такие клиники оказывать помощь полностью бесплатно в рамках программы госгарантий. Кроме того, регионам хотят дать право самостоятельно определить, какие частные медучреждения могут участвовать в системе ОМС. По мнению авторов инициативы, это поможет сделать расходование бюджетных средств более прозрачным. В Самарской области назначены 5 новых судей. Указ подписал президент Путин. Судьей Самарского облсуда стала Евгения Замулина. В Автозаводский райсуд Тольятти назначена Любовь Титова. В Волжский райсуд Александра Чулаева. Промышленный райсуд Самары Полина Пирюшова. В Ставропольский райсуд Вера Ахметсафина. Самарский губернатор поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС. Вячеслав Федоричев заявил, что ситуация с топливом в Самарской области стабилизируется. Ранее губернатор поручал профильным ведомствам совместно с прокуратурой разработать дополнительные меры по контролю цен на независимых АЗС. В Тольятти до конца года введут в эксплуатацию крупнейший в Самарской области акватермальный комплекс. Проект прошел конкурсный отбор Минэкономразвития. На площади 18 тысяч квадратных метров разместят 4 бассейна, в том числе уличные, 2 джакузи, 4 вида саун и турецкий хамам. Сейчас комплекс оснащают оборудованием. Самарский элеватор официально признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ выпустила госинспекция по охране памятников. Снос сооружения полностью исключен. Любые работы теперь ограничены исключительно реставрацией, благоустройством и археологическими исследованиями. Элеватор находится около Хлебной площади. Его возвели более 40 лет назад в стиле брутализм. Он представляет собой сооружение из 2 цилиндрических башен-хранилищ. По словам специалистов, это был первый вертикальный элеватор в Советском Союзе. Здание не имеет аналогов. Площадка под элеватором находится в частной собственности. В феврале 23 года собственник предпринял попытку сноса здания для строительства ЖК. Работы остановили после вмешательства общественности и депутатов. Теперь на прилегающей территории Самарского элеватора запрещено капитальное строительство, прокладка инженерных сетей и размещение рекламных конструкций. Доллар на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей и 76 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23. Днем ожидается переменная облачность, безветренно, возможен небольшой дождь. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Кид Ларой, Джастин Бибер, Stay. С вами Михаил Соколов. На часах 11.11. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня утром Ларис Сульц и Лиза Чайкина разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Около 50 жителей Тольятти регулярно посвящают свое свободное время этому модному, красивому и экологичному хобби. Что это за увлечение? Бёрдвотчинг, наблюдение за птицами. Вот правильный ответ.
1: Я Лариса Фомкина с улицы Лизы Чайкиной. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Ларису поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Милен Фермер, Сяки Лотух, а еще гости из будущего. Почему ты, почему навсегда? Уже через полминуты на Радио Омега.
2: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Милен Фермер, «Се Акило Тур». 11 часов 19 минут, температура в Тольятти плюс 23. Говорят, что максимальные зарплаты сварщиков в России выросли до 400 тысяч рублей. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Араш и Хелена «Broken Angel», а также мистер Живаго «Little Russian». Через полминуты на радио Омега.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио.

0: Ольга.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Тасмин Арчер, Sleeping Satellite. 11 часов 34 минуты, температура в Тольятти плюс 23. Днем ожидается 25-27 градусов, возможно, небольшой дождь. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. У берегов Камчатки произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,5 баллов. Эпицентр находился в Тихом океане, примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угрозы цунами не объявлялось. На смену аномальной жаре в Самарской области идут дожди. Их принесут атмосферные фронты атлантического циклона. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На этом фоне температура воздуха понизится к четвергу с сегодняшних плюс 30 до 20-25 градусов. Приставы принудительно взыскивают с певицы Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей, за что именно штраф не уточняется. Среднее время аренды электросамокатов стало сокращаться. Сейчас оно составляет примерно 10 минут. Пользователи все чаще используют его вместо городского транспорта, чтобы добраться от остановки до дома или офиса.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем ожидается переменная облачность, безветренно, возможен небольшой дождь. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. Данкан Лоренс, «Аркада». 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 23. Мы на пороге нового выпуска «Золотой коллекции радио «Омега». Это специальная подборка из трех прекрасных песен, которые звучат без перерыва. Майкл Бубле, «Sway», «Savage Garden», «Truly Madly Deeply», а еще «Beach Boys», «California Dreaming». Через минуту на старте «Золотой коллекции радио «Омега».
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

Майкл Бубле, Суэй в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 23. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти полдень, за окном плюс 24 градуса. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские АЗС начали отменять ограничения на продажу бензина. По данным газеты «Известия», на некоторых заправках лимит уже полностью сняли, а на других увеличили максимальный объем топлива, который можно купить за один раз. При этом в отдельных регионах ограничения пока сохраняются. Эксперты связывают улучшение ситуации с ростом поставок топлива и восстановлением объемов его производства в России. Однако специалисты считают, что полностью отменять ограничения до окончания сезона высокого спроса, то есть до 1 октября, пока преждевременно. Ранее самарский губернатор Вячеслав Федорищев заявлял, что ситуация с обеспечением АЗС топливом постепенно стабилизируется. Этому способствуют как дополнительные поступления нефтепродуктов в регион, так и введенные ранее лимиты на продажу топлива. Глава региона поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на заправках. В Самаре стартовало 10-е заседание суда по делу об убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его супруги. Процесс длится уже 2 месяца. На скамье подсудимых – внучка бывшего мэра Самары. Сегодня на суде выступят еще несколько свидетелей. На смену аномальной жаре в Самарской области идут дожди. Их принесут атмосферные фронты атлантического циклона. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На этом фоне температура воздуха снизится к четвергу до 20-25 градусов. К выходным снова начнет теплеть. В целом, в третьей декаде июля температура будет выше нормы на 4 градуса, передает комсомолка. Между тем, температура Волги остается комфортной для купания. У берегов Самары вода прогрелась до плюс 23 градусов. У Тольятти до плюс 24 градусов. У Сызрани до плюс 25. Работодатели начали пересматривать программы ДМС. Все из-за подорожания медицинских услуг, рассказали в Росгострахе. По их данным, некоторые компании уже выбирают более доступные программы, пересматривают список клиник или меняют условия страхования. При этом большинство работодателей пока сохраняют действующие полисы, а часть даже их расширяет. Чаще всего бизнес старается сохранить основные услуги – прием врачей, диагностику, экстренную и стационарную помощь. По оценке экспертов, в ближайшее время компании продолжат искать баланс между стоимостью полисов и объемом медицинской помощи. Доступ к Telegram в России может быть полностью восстановлен. Этого не исключил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, контакты с Telegram по этому вопросу есть, однако со стороны самих представителей мессенджера пока большой активности нет. Роскомнадзор в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram, а с февраля этого года ведомство активно замедляет всю работу мессенджера. Доллар на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей и 76 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду, в Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Промсовкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Певица Тувилу на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения вторника. Сегодня 28 июля. О любопытных фактах о наших нейронах Анна Романова будет рассказывать через 5 минут на 106.9 FM. А перед этим группа «Секрет». Ничего не бойся. На радио Омега меньше, чем через минуту.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Группа «Секрет» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Далее у нас Маккензи Аромба, «Андиота». А сейчас на радио «Омега» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны доставляют эту информацию в нервную систему. Нейроны работают всегда, даже когда мы спим. В это время они контролируют внутренние процессы в организме. Нейроны очень неохотно реагируют на перемены. Если они однажды установили прочные связи между собой, нейронную сеть, они будут пользоваться ими снова и снова. Из-за этого так долго формируются новые привычки. Ведь для них нужно сначала отказаться от старых связей и создать новые. Обычно у нейронов множество связей. Среднестатистический нейрон имеет от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое. Например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Омега». Музыкальный пульс Тольятти.

0: тоже вы.
1: Валерий Сюткин и Ромарио на Радио Омега. Всегда хорошая музыка. В Тольятти половина первого. В продолжение часа на 106.9 FM. На протяжении 10 минут только музыка. Нон-стоп. Группа One Republic с суперновинкой Need Your Love. Сразу после прогноза погоды. А сейчас на Радио Омега. Новости коротко. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
2: Здравствуйте. Действие лимитов на розничную продажу топлива продлили в Самарской области. Решение принято по итогам заседания оперштаба. Губернатор Вячеслав Федоричев заявил, что ситуация с обеспечением АЗС топливом постепенно стабилизируется. Этому способствуют как дополнительные поступления нефтепродуктов в регион, так и введенные месяц назад лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС. В Самаре стартовало 10-е заседание суда по делу об убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его супруги. Процесс длится уже 2 месяца. На скамье подсудимых внучка бывшего мэра Самары. Сегодня на суде выступят еще несколько свидетелей. В Самарской области ведут запрет на размещение приютов для животных в жилой зоне. Помимо этого, на владельцев приюта будет возложена ответственность за вакцинацию животных. Такие требования планируют ввести с марта следующего года. Каждый месяц россияне тратят около 50 миллиардов рублей на подписки крупных экосистем. Отмечается, что половина подписчиков онлайн-кинотеатров не пользуются этими сервисами.
3: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
3: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 500-520.
5: Центр кровли.
1: На Радио Омега о погоде на завтра. В среду, 29 июля, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами к вечеру возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 25 градусов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Дуэт Хулио Иглесиас и Долли Партон на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. Услышим Мадонну, Джамп, Командана, Дюран-Дюран и Сандру.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
6: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел? Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 13 часов 2 минуты. На улице плюс 25. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России начали отменять скидки на электромобили и гибриды. По данным газеты «Коммерсант», дистрибьюторы убирают бонусы из-за роста спроса на такой транспорт. По словам участников рынка, интерес россиян к гибридам и электрокарам заметно вырос на фоне проблем с бензином и дизельным топливом. Автодилеры отмечают, что количество просмотров таких машин выросло в несколько раз, а число обращений покупателей увеличилось до 40%. По данным «Автостата», продажи автомобилей на новых источниках энергии за последние недели выросли в два раза по сравнению с началом года. Некоторые компании уже сообщают, что на отдельные модели образовались очереди. Действие лимитов на розничную продажу топлива в Самарской области продлили. Решение принято по итогам заседания оперштаба. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что ситуация с обеспечением АЗС топливом постепенно стабилизируется. Этому способствуют как дополнительные поступления нефтепродуктов в регион, так и введенные месяц назад лимиты на продажу топлива на АЗС. В одни руки отпускают до 40 литров бензина, до 100 литров дизеля и до 300 литров дизеля для больших грузов. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. В Самарской области установят тарифы для скоростных электричек «Финист». Их приравняют к действующим тарифам «Ласточки». Ранее сообщалось, что для обновления подвижного состава электропоездов пригородного сообщения в Самарской области могут закупить «Финисты». Предполагалось, что их будут использовать на направлениях Самара-Уфа, Самара-Саратов и Самара-Оренбург. «Финист» может развивать скорость до 160 км в час. Он состоит из 5 вагонов. Сейчас такие поезда курсируют в Башкортостане, Свердловской области и Пермском крае. Региональные власти поручили усилить работу по предотвращению происшествий на воде. Ранее стало известно, что с начала купального сезона в Самарской области утонули 25 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Основными причинами трагедии являются отсутствие контроля со стороны взрослых и купание в необорудованных местах, где дно не обследовано водолазами, а течение представляет скрытую угрозу даже для опытных пловцов. Губернатор поручил усилить патрулирование мест купания, в том числе на необорудованных пляжах на протяжении всего купального сезона. Мошенники скупают готовые компании для обмана предпринимателей. Как рассказали в Т-банке, аферисты активно приобретают действующие фирмы с хорошей репутацией. После этого злоумышленники меняют владельцев и банковские реквизиты, а затем атакуют бизнесменов. Мошенники предлагают товары по низким ценам, например, бензин, технику или электронику, и требуют полную предоплату. После получения денег они исчезают. За первые 7 месяцев число таких атак выросло на 70%. В Т-банке советуют предпринимателям внимательно проверять компании перед заключением сделок и обращать внимание на недавнюю смену владельцев или руководства. Доллар на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей и 76 копеек.
0: На Радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду, в Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: 5 песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в нашей прекрасной романтической подборке Радио Омега легендарная баллада Эрика Клэптона «Лейла», «Maybe» от группы Brainstorm, «Технология», «Странные танцы», суперновинка Тейлор Свифт «I knew it, I knew you» и «Дайдо» прямо сейчас в 5 песнях о любви на Радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
9: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 29 июля, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами к вечеру возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 25 градусов.
1: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Оливия Адамс на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Под Матрецким мы услышим Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, Cloud No. 9 от Брайана Адамса и Roxette.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по УСОВКОМ. Подробности на сайте arenaauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Гортензия, гортензия, гортензия.
2: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
3: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтыжка» по суперцене 15,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Мэдисон Марс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного, продуктивного вторника вам. В ближайшие 15 минут на 106.9 FM музыка без перерывов. На очереди легендарный хит «Розовый фламинго». Меньше чем через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510 210.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 29 июля, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами к вечеру возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Крис Ри на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM подборка лучших песен разных минувших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Услышим Naughty Boy и Сэма Смита, La-La-La, Return to Innocence от Enigma и группу Queen.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
4: Центр кровли.
5: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
0: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 26.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Реджина на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM. На протяжении 10 минут музыка нон-стоп. Услышим Кипелова. Я свободен буквально через минуту на радио Омега. С вами на 106.9 FM Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Хорошего вам продолжения дня.
1: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтыжка» по суперцене 15,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в среду, 29 июля, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами к вечеру возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Эрос Рамазотти на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM. Три песни из золотой коллекции радио Омега. Услышим Григуара, Rue des Étoiles, Backstreet Boys, а также Every Breath You Take от группы Police.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Гортензия, гортензия, гортензия.
2: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
4: Кто выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
5: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto.chang'an.auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Диба и Португал The Man с суперхитом этого лета Dive Into The Ocean на радио Омега. Всегда хорошая музыка вашей компании. Дмитрий Рожков, приятного вам дня. Дальше у нас три песни подряд Александра Маршалла. Послушаем через минуту примерно на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания Озон Фарм приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в Озон Фарм – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папия». Всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 29 июля, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами к вечеру возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 26 градусов.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Потрясающий дуэт Ника Кейва и Кайли Миноук на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Продолжение часа на 106.9 FM. Три хита из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Энрике Иглесиас, State of Being Sorry, All That She Wants от Ace of Base и группа Берлин.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 5555.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 29 июля в среду в Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабая температура. Предстоящей ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 27.
1: Реклама. Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папия» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Промсовкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Группа «Танцы минус» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Меньше чем через минуту вернемся к любимым хитам на 106.9 FM. Тедди Свимс на подходе. Мистер Ноутал.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Гортензия, гортензия, гортензия.
2: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 29 июля в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами к вечеру возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный и слабый. Температура сегодняшней ночью плюс 19-21. Завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа BBO на радио Омега. Там, где музыка прежде всего и где меньше, чем через минуту, зазвучат лучшие хиты разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Услышим Dead Heads, Wonderful Life, So Beautiful Криса Дебурга и Рика Эстли.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа Imagine Dragons на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Приятного вечера желаю вам. Уже через несколько секунд продолжим без перерывов наслаждаться музыкой, которую мы любим, на 106.9 FM. На очереди Крис Айзек.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Америка.

0: stuff.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Нейроны – это клетки нервной системы, а именно мозга, которые предназначены для приема извне, обработки, хранения и передачи информации. Нейроны участвуют в получении и передаче практически всех сигналов в нашем теле и между нашим телом и окружающей средой. Сегодня нейроны. Нейронов в мозге больше, чем звезд на небе. Их количество в мозге среднестатистического человека – около 100 миллиардов. Нейроны бывают разными. Это зависит от того, какую именно функцию они выполняют. У каждого вида нейронов своя функция. Например, нейроны-рецепторы позволяют нам ощущать прикосновение или изменение температуры воздуха, а сенсорные нейроны

0: от 1000 до 10 тысяч связей с другими нейронами. Бывают молодые и взрослые нейроны. Взрослые нейроны никогда не делятся. Этой способностью обладают только молодые нервные клетки, которые называются нейробластами. Именно нейроны – главные сладкоежки в нашем теле. Для работы им действительно нужно больше глюкозы, чем другим клеткам. На один нейрон приходится около 10 так называемых глиальных клеток. Именно эти клетки обеспечивают нейронам доступ питательных веществ и кислорода, а также удаляют из мозга мусор, например, уничтожают погибшие нейроны. Считается, что больше всего нейронов теряют взрослые, которые переживают стресс. То самое знаменитое, нервные клетки не восстанавливаются. Однако это неправда. Самое большое количество нейронов теряют дети, особенно в периоды, когда они учатся делать что-то новое, например, ходить или говорить. В этот момент в их мозгу постоянно отмирают нейроны, которые не смогли установить прочные нейронные связи. И что на первом месте? Нейрон погибнет, если он в течение 3-5 минут не получит достаточного количества кислорода или глюкозы. Однако весь мозг не может погибнуть одновременно, потому что у нас в запасе всегда есть кислород и глюкоза, которые будут существовать в мозгу даже в течение нескольких минут после смерти.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Майкл Джексон на радио Омега. Там, где музыка прежде всего, впереди на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Blue, Элтон Джон, Доктор Албан, It's My Life и баллада Don't Dream It's Over группы Crowded House.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49,99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Ширан на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, отличного вам вечера. Далее на 106.9 FM 10 минут музыки без остановок. Группа Total на подходе с песней «Адреналин». На радио Омега уже через минуту.
1: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Ума Турман» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM подборка песен из золотой коллекции радио «Омега». Мы послушаем в этом отрезке Адриана Челентано, «Конфесса», еще раньше «Поселен» от Моби и Крис Ри.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: «Алтын спецодежда». Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
6: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского 21, ТРК «Капитал», четвертый этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская, 14А».
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
4: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 93-98-93.
6: «Центр кровли».
7: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей, а твоя улыбка отражается в благодарных глазах, твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду, в Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием «Клинтехника», фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн «Бит». Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает «Джили», укрепившая позиции за счет успеха суббренда «Зикар». И лишь на третьем месте «Тесла». Впрочем, в модельном зачете кроссовер «Тесла Model Y» пока сохраняет первенство. Но китайские «Бит Сонг» и «Янап» стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
4: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо «Гигант». Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
5: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод.

0: и осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы могут дать бой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио 1.

0: Реклама.
1: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтышка» по суперцене 15.99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в среду, 29 июля, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами к вечеру возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 22 часа. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 29 июля, в среду. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры. Сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем 29-31 градус.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами, ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также, возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
3: Романтический вечер на радио «Аминь».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 96,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в среду, 29 июля, в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами к вечеру возможен дождь, ветер южный, юго-восточный, слабые температуры нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 29-31.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вид.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

спустив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

106.9 FM. Радио «Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.